0: Buona questa storia, obbligo morale, russo распиздото маниакале и паранормале.
1: О солнце Санта-Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да и да, в посольствах США.

Солнце Санта-Маринеллы вгрызалось нам в капилляры, а наша надежда сползала по стенам, мух не отгоняя.